0: ഏറ്റവും കട്ടക്കിയോ ഇ പി ഒട്ട കുട്ടാകാലം കുട്ടിലോ തെക്കുന്ന ഇ പി ഒട്ടങ്ങ കുത്തി കുട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്വാറമ്മ tamaangunngittoq qakutikkut taimaililaoqartasimavungalunnit taimaa oqaatilaullaqartasimavunga oomajaqasaqtasiuna nangiarnaluartumi ippat pinasuarlugu atsuguutiluaraalugiaqanngitasi taimailinnguaqartasimagama аммалуна пехата манна хинонеартабут ахиттуалу имармут катерсутаажо ахитторулумман атторалериаанга унаммигиаутуннериахатсиарман киналимаамут ахиттуалуумман аторнахуртараарсималаугиахангиттуалууммиу аторасуалерсугу наа ингеқавитсаунгимман ниттуалууммат таймаатакка уумалерасуартасинни алуинналаараалахаттахуисимангиланга аккаулумилаа лаармималли хангаққакугуулерпат аккаунерсами уумажуалулаармигатта таймаилингажуалууммат таамтак униккаусериумасуура иммахаатукисиааюннернерумма кинаккунун инуннун нитсаанерилера тукисиаахугалуарпара тамаунгатуиннаалу нитсаарамангиккалуарама тукисиааяунгитуаалуутиллугу тукисиааяаруутсаагулуарпунга
1: и тукисиннаттиагатарпути таана исулик исулиммат хажаане куйаннами мариалу уникаагуннарави таматуминга синнассаутиккут уникаалаорсимаги тутайкква тукисиваалларути тапаалуқартаммата калуартиллугу таимаанна сули синнассаути унеққависсаганаама сингиханнаммат асиммарианик уникаартоқарнама таана кингэрмиутак тамаана кигертаалуммиутоогулуак маан таабанга нутаартакалаармаю иммака қауппат нутаами питакалаартуксоойу маанна кинауна аасивак игикиу маан уникаанеңатакка
2: таимуниккаагилаорсимаммижақалуанник атангиалунгиккалуарлугу хай уникаартукэннерангалунгижума нипидиоқутигилаорсимаммижақалуақаттау таинна таунани саависи макайннарнерилаорсимажавук ангутикса галуагалу тамаанукиаккут нуубайбами тамаанинарунангила уллунгатаинна таингиккалуагакку тамаани укиангуллилаорсимаммат тааннарукингаи сиккугалаулилаорсимавутаитсумауна тамаани нуубайбаулорнуммат нунгугани хай нунгугалангани ханукиак таитсумани сиккусагайттуми ниугуннехитингани улуксаулуми ниугалуа таабунга таабанна талеппиву тамаани укиагаимма кисиани айвиитамаккуа саақпасуумаммата таймангалимаа таманна сикуллаалармат тамаккуа кайккуунаартау суусарпаоқартуит тамаккуунгулеқаимматак кисиани айвии таабууна талеппиттигу саақпаққаасуугу лутоқаунаартауммата таабунга аббиалилаоқсимагатта лиганнунгилаа убагутуулаорсималлангиттугу таунууна таббууна кингаит таунууна китаагу килаабууна таунууна кисиани ауллариангулертиллугу умиартоқартасуумамма такиангулертиллугу илаивертиуриарту таймаилаорсимагивугу таббанга кингаарнин уллаагуллагиннимарилилаорсумаканнугилаа пиджутихалаорсумаканну тааккуа иңеққаджутиксатуабаулаутии иңеққасигиннаулаорсуман иңеққасигиннаулаорсумангиммата тааккуа ауладжагуннагиммата атоқиа атоқасуариангартақалуавук қуарналаорсумамматаитсумани иммахаа ауктиллугу гаапалиитангалуунни ауктиллугу унартумун пигиннаулуксаулуминиугалуа таитсумани ханортуулуангимуққаи таикко пигуннагимматаулаутия иппагин хануиджангиттуи сехумусимангиттун таикко аттаа asingangin aulau di tau na nimin mata. Taikkoa aulau aulau siuti ngali lauk semajabuk asuid lali ingakasigin na ulutillo. Taikkoa lau di hanui kalangit tut khematuin nalagin lutiku tau nunga usidi uti kanyangwa tujarak tamina kalawabu pijangan ningit kunnu. Taikkoa khematuin nalilauk semammigattiko. Dai ma aulau tiku tik cegu dok sima bugu tai kolo tibu pi gun nam mati ta bani ta dok betin ni ta bungu mi akat ta khalaq sima gar wak ta gushi bud khalaq sima ji gung dan nar nang it tai ko aro chibu le khau ja bu kati gun ne chuti go dok sima gar ti go tu sak chau ka inda dok sima ji go lo wat ini qabalung ni ai dok chau ti gid lagi dok sima ngin ni gan nu kisiani unnu sarak tilugo ai vak silap se magannu uttuni tingasuni taikko imane irak tilugillu kisiani billutigo taimela op se magattigo taikko ai bi tingasu taikko akune golu kamagila op se magattigo bungaila pilakto asu tur op se magamadai chumunai pagana yumma yak tilugo tabbanisi kogolung mechunu taikko akune golu bilir kalu tigo taksi taksi gila ngasih tilu kisian taksi kalau tilu gila ingat kasih gila di dok semaju kita mau ngangit kamu anu kau tak perlu alat turlu ingat kalau kalau waktu nuta mau ngah tak kumaya tua kalu lunuk tepangan lana kau tak perlu alat tu dah melak semaju ingat aku tak ada angin mai cunuk kalau tiba pun ni diwali apa lu sila waktu semaju sunah batai ma ajul dilaga ilangan lagamit. Nukai nak jom itu nasi jui, iman nukai nak kerlagat itu ni, tapi melak cuma jua tak kuasa nak baju waktu itu dia kene guna langga guna itu.
1: Nah, hai tak ku, isu ni datang itu orang datang mengikat waktu itu tu sangat tertaji dan asyik ini kau nikah si mayok tu sakar tu sakar nombat nunggu datang kita keluarga. Tapi mak hulu macam nak undu itu saya si 18. Maiti manali sinya sapalia kolori baki te unika sakako siluni ama kunenga ubotinya kau ikau dikuci te ma kuwe suka yang mai put sinya cha ilili uta kata pemimat nutani unika takat saya pat biuar go yat unwangai si tiangnya lebu si tabau si
3: Iya ini tak mana ikut tuh nak bawa ya.